лица сбросил свой мундир. Сбросил мундир, чьи очки, провалялся на клочки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясався, наигрався, с доброй волей распрощався, скочил на крыльцо, вдар его кольцо.